здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно.